ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». До старта масштабного общенационального марафона «Читающая нация» остаются считанные дни. Филармония имени Жамбыла открыла 91-й концертный сезон. Японская императорская премия отправляется в Швецию. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. До старта масштабного общенационального марафона «Читающая нация» остаются считанные дни. На сайте проекта зарегистрировались уже более 175 тысяч участников. Участникам марафона предстоит пройти насыщенный читательский маршрут, прочитать 15 книг за 6 месяцев. Чтобы подготовка и сам процесс чтения были максимально комфортными, организаторы и партнеры проекта предусмотрели современные цифровые решения. Главной новостью для участников стало появление специальной книжной полки «Читающая нация» в сервисе Яндекс.Книги. Теперь часть произведений, входящие в список книг марафона, собраны в одном месте, что избавляет читателей от необходимости искать нужную литературу самостоятельно. Напомним, официальный старт чтению будет дан 15 сентября 2026 года. Успейте зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла открыла 91-й концертный сезон музыкальным вечером «The Magic of Chamber». На сцене выступил государственный квинтет деревянных духовых инструментов под руководством заслуженного деятеля Казахстана Жаната Ерманова. Концертная программа включила произведения мировой классики. В числе представленных произведений квинтет Антонина Дворжика, трио для кларнета, альта и фортепиано Макса Бруха и «Тика-тика» Зики Абреу. В новом сезоне филармония представит программы разных жанров. Одним из ключевых событий станет исполнение симфонии номер 2 «Воскресенье» Густава Малера, одного из наиболее масштабных произведений в истории классической музыки. Японскую императорскую премию в области музыки получит шведский дирижер Герберт Блумстедт, которому в июле исполнилось 99 лет. Маэстро является почетным дирижером симфонического оркестра NHK. Награду, которую называют культурным аналогом Нобелевской премии, вручает Японская ассоциация искусств в 5 категориях. Помимо музыки, это живопись, скульптура, театр, кино и архитектура. Среди других лауреатов премии 2026 года актриса Кейт Бланшетт, художница Дженни Хольцер, одна из ключевых фигур неоконцептуального искусства, скульптор Энди Голдсуорти, работающий в жанре ленд-арта, один из самых известных представителей деконструктивизма, архитектор Даниэль Либенскит. Церемония вручения награды состоится в Токио в октябре. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. В мире классики.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «В мире классики». Здесь встречаются великие композиторы, знакомые мелодии и неожиданные музыкальные открытия.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Продолжаем программу «В мире классики» и отправляемся навстречу следующему произведению.

Дорогие друзья, наше путешествие продолжается. Следующая остановка – еще одна страница большой музыкальной истории. Вы слушаете «В мире классики».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Спасибо, что были с нами в мире классики. Пусть музыка, которую мы услышали сегодня, останется с вами еще немного. И, может быть, однажды приведет вас к новой встрече с классикой. До новых встреч!
1: В мире классики.

0: Классик радиоса.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Кобыз. Струнный смычковый музыкальный инструмент. Один из древнейших смычковых инструментов, которые сохранились у народов Сибири, Средней Азии, Поволжья, Закавказья и других. У каждого народа такие инструменты имеют свое название, но они похожи строением, настройкой и способами игры. Казахский кобыз долгое время был священным инструментом, и играли на нем только бахса. Люди верили, что этот инструмент, как и его хозяин, обладают волшебной силой, и вместе они способны воздействовать на судьбу человека. Шаманы обвешивали кобыз всякими магическими предметами – перьями филина, металлическими пластинками, фигурками птиц. Все это шевелилось и позванивало в такт музыке, а внутри кобыза, на задней стенке, таинственно мерцало зеркальце. Согласно преданиям, кобыз и кобызовая музыка могли изгонять злых духов, болезни и даже смерть. С появлением кобыза связана философская легенда о Коркыте. Это имя общеизвестно среди многих тюркских народностей. В казахских легендах Коркыт – человек, который не мог примириться со скоротечностью жизни и неотвратимостью смерти, мечтал о бессмертии, был мудр. К словам Коркыта прислушивались, а его мнение высоко ценили. Некоторые именуют его не иначе, как пророком, а кто-то шаманом – бакса. По одной из легенд, Коркыт долго работал над созданием нового музыкального инструмента. И однажды во сне ангелы дали ему знак – оберни деревянный инструмент в верблюжью кожу, из конского волоса сделай струны. Коркыт выполнил все, как было сказано, и новый инструмент запел прекрасную, завораживающую мелодию. С тех пор и закрепилось за этим инструментом имя «Кобыз Коркыта». Кобыз выдалбливался из одного цельного куска дерева – можжевельника, клена, сосны или березы. Инструмент состоял как бы из трех частей – головной – бас, средний – кеуде и нижний – аяк. Основание делалось в виде открытой чаши, вытянутой к низу. Эта нижняя часть инструмента затягивалась кожей. На ней устанавливалась подставка – тиек. Для струн кобыза брали конский волос. Струн было две – играли на них смычком. Его делали дугообразным. К двум концам изогнутой ветки привязывали пучок конского волоса и скрепляли крепкой нитью из верблюжьей шерсти. Формой смычок напоминал лук. Колорит и густота звучания кобыза во многом зависели от силы прикосновения смычка к струнам. Две струны кобыза, состоящие из 104 конских волосков, издавали целую гамму обертонов. Поэтому для кобызовых кюев характерна звукоизобразительность, подражание вою волка, крику лебедя, бегу коня, звук упущенной стрелы. Кроме того, кобызовая традиция тесно связана с эпическим творчеством жирау. В кочевой среде они занимали одно из видных мест. Жирау находились обычно при ставке ханов, были военными и политическими советниками, воспевая героические подвиги ханов и батыров. Со временем исполнение эпических произведений перешло к акынам жирше, а сопровождающим сказания инструментом стала домбра.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Атырау стартовал международный молодежный форум «Сарайшық Апгрейд-2026». Выставка из коллекции Центра Помпиду в Алматы. Фильм «Бүркітші» выходит в широкий прокат. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Атырау стартовал международный молодежный форум «Сарайшех Апгрейд 2026». Платформа направлена на развитие профессиональных компетенций, поддержку инициатив и создание возможностей для обмена опытом между молодыми специалистами и экспертами. Площадка объединила более 300 молодых лидеров и активистов Казахстана, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики и Грузии. В числе приглашенных экспертов – представители сфер маркетинга, коммуникаций, креативных индустрий, а также искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. В этом году работа форума организована по 6 направлениям: кинематография, маркетинг, музыка, событийная индустрия, хореография и искусственный интеллект. Двухдневная программа включает пленарную дискуссию, тематические сессии, лекции, практические занятия и мастер-классы. В завершение форума состоится конкурс на лучший проект, направленный на поддержку молодежных инициатив. Видеоинсталляцию Кристиана Марклея впервые покажут в Центральной Азии. В Алматы Museum of Art представили первый совместный проект музея с Парижским центром Помпиду – показ 24-часовой видеоинсталляции «Часы Кристиана Марклея». Часы были созданы в 2010 году. Марклей и его команда из 6-7 человек работали над инсталляцией около 3 лет, рассказала арт-директор Алматы Museum of Art Мируэрт Калиева. В 2011 году часы получили «Золотого льва» Венецианского биеннале. Ранее работу показывали, в частности, в Лос-Анджелесе, галерея «Тейт» в Лондоне, «МОМА» в Нью-Йорке и музее «М+» в Гонконге. Произведение состоит из тысяч фрагментов художественных и телевизионных фильмов, в которых персонажи называют время или в кадре появляются часы. Фрагменты смонтированы так, чтобы время на экране всегда совпадало с реальным временем в месте показа. Посмотреть часы можно будет и в то время, когда музей обычно закрыт. С 19 сентября каждую субботу видеоинсталляция будет доступна 24 часа в сутки. Можно будет сюда прийти и в час ночи, и в 5 часов утра, чтобы увидеть те отрезки, которые обычно вне работы музея, сообщила Мирюрт Калиева. Часы будут представлены в Алматы Museum of Art с 12 сентября по 12 октября 2026 года. В Алматы состоялся закрытый показ художественного фильма «Бүркітші» – первого казахстанского дарк-триллера. Картина обращается к вопросам ответственности, справедливости и человеческого выбора. Особое место в картине занимает традиция охоты с беркутом. Беркут становится неотъемлемой частью истории, связывая детективный сюжет с национальной культурой. Фильм выходит в широкий прокат с 10 сентября. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Ваши приемники настроены на джазовую волну «Радио Классик». Сегодня вас ждет встреча с великолепными музыкантами, исполняющими музыку в жанре смуз-джаз. Это мягкая, мелодичная, легко звучащая музыка, которая объединяет элементы джаза, поп-музыки, фанка, ритм-н-блюза. И откроет программу выдающийся композитор и пианист Дон Грузин с композицией «Outback Oasis» 1990 года.

Майкл Фрэнкс родом из Сан-Диего, Калифорния. Ему 81 год. В 90-м году для записи прозвучавшей только что песни «Barefoot on the Beach» он пригласил таких выдающихся музыкантов, как пианиста Боба Джеймса, басиста Джона Патитуччи, гитариста Чака Лоэба, барабанщика Стива Гэда и флейтиста Криса Хантера. Далее виртуозный бас-гитарист Брайан Бромберг с композицией «Through the Window» 1998 года.

Думаю, без труда все узнали композицию Стинга 1987 года «Sister Moon». Данную версию исполнила Ванесса Вильямс в 1994 году. Примечательно то, что в записи этой композиции в качестве бэк-вокалиста выступил сам Стинг, а партию губной гармоники исполнил легендарный Тутс Тилеманс. Далее французский гитарист, яркий представитель стиля смуз-джаз Марк Антуан с композицией «Sunland» из альбома «Мадрид» 1998 года.

Сегодня в программе прозвучали композиции, написанные в жанре смуз-джаз. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне Радио Классик. С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий Джаз Тайм, Ноэль Шайхметов.

0: звала.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.